0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер!
4: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на innovativtelecom.ru.
6: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. «Стальград».

0: наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 753 33.
1: И кстати, мощность мозга, переведенная в тепло, аналогична мощности 10-ваттной электролампочки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла, переменная облачность без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
6: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
7: Старым аккумулятором это не жизнь.
8: Да и не говори.
9: И кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в «Индюшку». Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: «Индюшка» – свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
6: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NRA.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: И кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 9919. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
2: И, кстати, у слизняка 4 носа.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
6: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
7: И, кстати, днем облака находятся выше, чем ночью.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
7: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
6: Как скажешь, Ксюш.
7: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
6: Все хочу!
8: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
9: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной

0: Реклама на N-радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
0: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
6: Старым аккумулятором это не жизнь.
7: Да и не говори.
8: И кстати... Человек употребляет 800 литров воды в год.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский. Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла, переменная облачность без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: И, кстати, Барбара Картленд – самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
3: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
4: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» — первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске – 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде»

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Открываем летний сезон. Магазин аккумуляторы для всех видов транспорта предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: Старым аккумулятором это не жизнь.
3: Да и не говори.
4: И кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И кстати... Длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: И, кстати, столица Мексики – Мехико – самый длинный город. Его протяженность – 200 километров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла, переменная облачность без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
6: И кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Радио.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
7: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес: Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы» для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
8: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла. Переменная облачность без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
0: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
6: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
3: Тетлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-900-531-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: И, кстати, язык кита весит как слон.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Новоуральский городской пляж. Один из лучших в Свердловской области. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. По оценкам МЧС, Новоуральский пляж вошел в тройку лучших пляжей области с точки зрения безопасности и комфорта. Обновленный пляж Новоуральска стал востребованным еще зимой, сразу после ремонта. А сейчас, даже до начала купального сезона, там каждый день много отдыхающих, загорающих и пользующихся тренажерами и волейбольной площадкой. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». 28 мая мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения открытого чемпионата города Новоуральска по дуатлону 30 мая с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут будет ограничено движение транспортных средств по улице Загородное шоссе на участке от поворота к жилому дому номер 4 до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Благотворительный фонд «Русь» и его директор, ветеран специальной военной операции Аркадий Дмитриевич Елизаров, с 2022 года активно помогают участникам специальной военной операции. По инициативе Аркадия Дмитриевича на передовую отправлены несколько тонн с гуманитарной и технической помощью. Медикаменты, техника, автомобили, полевые бани, бронежилеты, квадрокоптеры, роботы для разминирования и многое другое. Всего более 1000 единиц оборудования и материалов на сумму свыше 61 миллиона рублей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 мая ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 29 градусов тепла, переменная облачность без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 753-33.
1: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Don't worry, be happy.
1: N-Radio 107,9 MHz.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Новоуральске 23 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.